Засвятишего Саискорхерея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за весь пред